0: Kolem żołnierze.
1: Василий, Овчинников Сергей, Олейников Леонид, Ольховатов Виктор, Пашкевич Виктор, Побыловский Юрий, Позоров Геннадий, Прикотенко Николай, Рзянин Сергей, Рожек Андрей, Романчук Василий, Рупов Петр, Сапун Сергей, Селезнев Сергей, Селянин Аркадий, Семенчук Олег, Семенюк Николай, Селиганов Сергей, Силаков Петр, Скрипников Вячеслав, Сорокин Николай, Стаднюк Алексей, Стрелков Петр, Стреха Геннадий, Сурак Игорь, Тарасов Юрий, Трефилов Павел, Утеев Павел, Ушаков Николай, Фесик Андрей, Филиппович Петр, Чепрасов Михаил, Черепанов Владимир, Чернявский Николай, Шелатонов Сергей, Шах Юрий, Шапка Владимир, Шелемба Михаил.
2: May the joy of Christmas, the peace, which the birth of the Savior brings into the world, be in your hearts forever. Feliz Navidad, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, en las familias y en todos los pueblos. Ihnen allen ein gnadenreiches und friedvolles Weihnachtsfest. Salig und glücklich Christmas. Servator felicite de Krachun sia nul no. Albot Korachon. Narodivši vám spasitel, radujte se. Milosti plné, radostné vianočné sviatky. Novorojeno, Bože dieťa, Boh s nami, naj vám podelí svoj blagoslov. trajni mir in pravo srečo. Srečan Božić, Hristos se rodi, zunovane hodi, a zbosovne nove lijeti. Drahija, Bjelorusi, jasjovih kaladnih sjata, srdječna pozdravljaju vsjeh praznikam razdjejstva Hristova. Šana rabor sud činuć, miladon mazidon, eri klano eri, navaraka nim, vam vaka impija. Uri muese, navarundi, navan ja Ruanda, noeri nziza, imana ibake, amahor, ni mukomere, mubarike, hamwe, ibihugu bijan, Kristu piranta tina, latkulo, latkulo, Christmasto shinen omedeto gozaimas. Kipusok tane, hankuke, pio wan apinor. Shukmenian kshin, shuk sawa, ista somko, daefi, non chau ta, tirak to. Maligaya, asko, e manigon, bakon, tao. Divenitan Krist nasko, kai prospera nobjaro. Princem spacis natus est, ex Maria Virgin, venite adoreus eo.
0: Numero 13. Servizi a pagamento. Profezie di Nostradamus.
3: Presagio del 22 novembre 1557. Mare chiuso, mondo aperto, città restituita. Fallirà il grande eletto nuovo per grande bruma. Centuria sesta. Profezia numero 10. Per un po' di tempo i templi dei colori, dal bianco al nero, tutte e due mescoleranno. Poi i rossi e i gialli a loro sembreranno i loro. Sangue, terra, peste, fuoco, acque della follia.
4: Number 22, a funeral's band